Чиди, Каскарино, Кевин Морен, Упет Бонер, Стойкович, Катанец, Весосич, Вуйович, Стонтон Морис, Стейплтон, О'Лири, Уилан Олдридж. Demol de Wolfgang Kulemans, Velaka Tushbe Haji, Romario, Bebeto, Serisuela, Uskilaci, Jorginho, Mazino, Van der Els, de Gam de Chreize, Achoili im Hashem Aze, Shum Shem lo mit Chareize, Azma Omar Achreize, Azma Omar Achreize. Desayev, Zygmantovich, Demianenko, Niko Klassen,